Хамо холга саусагэг шамдам балавален утра ал талжи бахтим бэна Санан сируга холга аран тотат гартны сана бол шэдл багатан гомплашо Шот сирикан хорагат ма тагин бэйда сирикан хорандан ихим бэна Шитан жоога тарса цүлдат мутяга ахтан дара тиргэлүй Уо тахтан ишиган сонсиби байлулиг ичу сансан бэна Ушотан холганат Ух шакам балот инни мон алдаде болоп Утэн чутан жоога

Тотори жирги балавалда Уйсы хоги кэтлэнгад Салонгшор гарж байна Эрмэн жирги гирад Онши талар гарж уху Уйсы хоги кэтлэлж байнгад Уги санс жиар нарад Мачагим бьют Унган урн хевлад Хасымсхийг чангдаад Соосым нарна сослаш үй Үжаса, энэ холгай хэрн гол гэтлэнгэна Голий хүбудар ашад альчхи Ярж мачагим бьют Арнэдур, там бото хойг и жасыз.